Coming. Fingers in my ass. Coming.

gay website next door. Jungle.

0: explode.
1: Let's go.
2: Cox.
0: Band.
1: Six hot loads.
0: Let's go.

0: Дискотек.
1: Все ближе ко мне.
2: Но я к тебе не подхожу, просто буду. Сижу, мне еще немного.
0: Семен.
2: Мне совсем немного.
0: Семен.

Dungeon Demos. Fisting. Сев. Dungeon Темно. Дек все ближе, дек все ближе ко мне. Dungeon Demos. Fisting. Сев. Dungeon Темно. Дек все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Fisting. Я у Master. Сижу мне еще немного. Семен. Мне совсем немного. Семен. Мен. Мен.

this thing.

0: suck some dick.
1: I'm fisting.
0: Yeah.
1: Oh, I'm fucking coming.
2: Как же это все произошло?
3: Ведь
2: прошло.
1: Man.
2: Не научился жить один.
1: Master.

0: того, что...
1: Stick your finger in my ass.
0: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
0: Прошло...
1: Dan.
0: И научился жить один. И
1: у... Master.
0: А это пять причин. Первая причина это... А вторая...
1: Boy next door.
0: Третья это все твои...
1: Gay website.
3: Pull up our pants.

0: ass we can.
1: Put your fucking hands in my ass.
2: Shit.
1: Your ass.

0: Спанкинг.
1: Теперь нам
0: Фисты.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Любил свои
0: вебсайты.

What?

0: Dungeon.
1: Wee-wee!
0: Dungeon Master.
2: Bad cock.
3: Macaque.

0: но все же он
1: Fisting ass.
0: Парень загадка, он самый счастливый из нас, избранный
1: Dungeon Master.
0: Он вам не старый
2: Bad cock.
0: А

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое, значит, ты в ней закрыта дорога.

0: меня зовут на 4.
1: Окей, Maggots, I want to see six hop loads.
0: И представляете, это мой первый
2: Dick.

0: вкусное, ей надо изменить. На сей гей секс, бумага, гей секс, гей секс, бумага, гей секс, гей секс, бумага. А вы совсем забыли,
1: как coming
0: мама.

0: Приказ Верховного
1: Dungeon Master
0: по войскам и военно-морскому 8 мая 1923 года представителями Германского Верховного подписан акт о безоговорочной
1: Fisting
0: германских вооруженных
1: boys.
0: Великая Отечественная война, которую вел
1: 40 guys, bondage sex party
0: против
1: мистер Атвуд,
0: победоносно завершилась. Германия полностью
2: Rip the skin.
0: Товарищи
1: Fucking slaves. Boy next door
3: Jerome
1: Full master
4: Nico Nico Doga
2: Maggots
5: Leatherhead
6: Callboy
7: Boston is true.
0: Поздравляю вас с победоносным
1: Coming.
0: Великой Отечественной
1: Oui,
2: oui. Let's celebrate.
0: Полной победы над
1: Gay Party.
0: Сегодня, 9 мая, в день
1: Spanking.
0: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
1: Spank.
0: Тует доблестным войскам
1: Gotcha.
0: Армии. И частям военно-морского
1: флота,
0: одержавшим из орудий вечная слава павшим
1: в deep dark fantasies
0: нашей Родины. Да здравствует
1: Boy next door
6: Jerome
1: Full master
0: Верховный
1: Dungeon Master
0: Советского Союза
4: Billy Harrington

0: Я suck dick.
1: Я не знаю, 5 лет ты у меня под глазами.
0: My cum.
1: Но мне так сказали.
0: Я suck dick.
1: И у меня нет...
0: $300.

0: Я
1: suck dick.
2: Недоношенный
3: full master.
2: Войны.
1: Я suck dick.
2: Залетимая.
3: Bondage.
1: Я suck dick. Suck dick.
2: Добытой богом.
0: Я
3: fucking slave.

0: Я suck dick.
1: Недавно жены
0: войны. Я suck dick.
2: Really?
1: Залечимая.
0: Bondage. Suck dick.
1: Забытой богом.
0: This champion. Yeah. Fucking slur.

Touch me there, boy. Just lick my balls.

0: existing ones.
1: Gay websites.
0: Full master. Coming in my ass.

coming in my ass. Suck some dick. Fuck you.

$300 finger in my ass. $300. $300 finger in my ass. $300.

$600. Finger in your ass. $300. $300. Finger in your ass. $300.

0: телевизионных
1: Гей-отборах
0: Все болен

0: время наступает. И не бойся тих. Лишь список с малолетки.
1: Fanboy.

0: Playboy.
1: И не панцер.
2: Не панцер.
1: Не будет у меня. На день наступает. И не панцер.
2: Не панцер.
1: Лишь список.
3: Just look at fucking pain now. We'll hang around.

0: Говорит радиокорпорация
1: Gay Party
0: London. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись экзотик поп-дуэта.

What the hell do you boys think that this is? Fucking

0: finger. Fisting.
1: Единственной на свете. Плыву я сквозь
0: finger. Fisting.
1: К единственной на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я
0: master.
1: Я ей

0: раз.
1: Непременно найдем, вот ведь так не бывает. Чтоб были потеряны.
2: Слышь!
1: Ведь так не бывает.

Господи, непременно найдет, ведь так не бывает, что были потеряны, ведь так не бывает.

0: Cause I'm
1: boy next door.

0: penetration are sex.
1: Зачем, по-вашему, я научился членом? Зачем на ебальнике пассивный
0: путь? Достиг,
1: я заставлю. Как, если мне нужен огонь?
0: Бой, чертник,
1: Симен. Подни, там летают. Подбитый глотун. Не оставляй. Как, тебя как
0: сын.
1: Я, нас подводили мы. Качали мои собаки.
0: Suck some dick.
1: Как вы заебали своими эпохами?
0: Не
1: нас один, не похуй, кто.
0: Latex with your hands, we have.

0: на радио.
1: Dark.
2: Deep.
1: Oh. Sex. Demon.
2: Oh.

Let's get the hell out of here.

fantasies.

coming.

Come ass. Suck it's a fucking deal. Do you like what you see?

0: говорят мы...
1: Fisting anal cock.
0: Выносит нас земля. Дайте что ли...
1: Fat cock.
0: Руки...
1: Fucking cock.
0: ...на короля.
1: Swallow cock.
0: На короля.
2: Yes, sir.
0: Завтра дальняя дорога.
1: Fisting anal.
0: Королю. У него.
1: The semen.
0: Много.
3: Suck some dick.
0: Люблю.
1: Wee wee.
2: Fuck you.
3: Suck some dick.
1: Wee wee. Fuck you. Deep deep. Latex glove.
3: Dick.
1: Stick.
0: И весь его.
1: Bad cock.
0: Did fucking coming.
3: Boy gay sex.
1: Wee wee. Wee wee.
4: Do you like what you see?
1: Wee wee. Wee wee.
4: Do you like what you see?

My ass. Oh yeah.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Fisting.
3: Anal. Мы с тобой, а это лишь
2: люб.
3: Да, и сможет так.
2: Fucking coming.
3: За спиной, но это
2: пачка
3: с... Самый
2: horny.
3: Пусть услышит.
1: Big dark hole.
3: Про настоящую.
2: Next door.

народ. Мы с тобой, а это ли любовь? Да, сможет так ли за спиной, но это девочка самый горный. И снова пусть услышит про настоящую next door.

0: Народ
1: фестинг.
0: Мы с тобой, а это ли
1: любовь,
0: да, сможет так.
1: Fucking coming.
0: За спиной, но это
2: речка.
0: И самый
1: warning.
0: Снов пусть услышит.
2: Being.com.
0: Про настоящую.
1: Next door.
0: Fist.

0: in.
1: I don't do anal.
0: That's
1: long latex glove.
2: Sounds good. Yeah.

0: spanking.
1: Yeah. Gay party up here.
2: Семен.
3: За окнами с тобой сегодня
1: Dungeon Master.

0: van.
1: Может быть немного грустно.
0: Sex.
1: Все равно.
0: Turns me on. Boy next door.

Mm-hmm.

0: Boy next door.
1: Полетел. Сказал он мне, что я
0: Nice sex.
1: И попытался дать
0: Gay sex.
1: А я ему дал хуем
0: Ass.
1: Со страху он насрал
0: My cum.
1: И наконец он
0: Oh, boy.
1: И я тебя
0: Stick your finger in ass.
1: Я тебя
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Я тебя
0: fisting ass, fisting coming, fisting ass.

Fisting, coming, fisting, pants. Если милый твой придет, то, сука, возьмет у меня в рот, падла.

стану на бой. Или как вы говорите, next door. Со мной мы. Billy.

Salud por. Salud por. Salud por.

0: Van cock. Gay sex. Gay sex.
1: Ui,
2: ass.
1: Bachelor mild.
3: The loophole. The loophole. Loophole.
0: Gay sex. Gay sex.
1: Ui,
2: ass.
1: Bachelor mild.
3: The loophole. The loophole. Loophole.
0: Semen.
1: Нихуя!
0: Гей-вебсайт.
1: Ты себя очень духовно.

0: спасать.
1: Come on, let's go.

0: gay.
1: Not so.
2: Dead.
1: Fisting. Dungeon. Gay boy.

0: that, so.
1: Semen.
2: Cocks.
0: Anal.
2: Spanking.
0: Dungeon

Our dicks.

0: Снова
1: Finger.
0: Входят бессонные. Снова
1: Fisting.
0: Мне
1: anal.
2: My sex.
0: Там
1: Do anal.
3: Master.
0: Gay party.

0: horny. Fantasy. Fucking coming.
1: Spanking.
0: Gay sex.
2: Только мимо с тобой мы про...

знаешь, я подумала. Мне кажется, что я тебя... А может быть, хоть ты, я тебя все равно люблю.

fascinates me. I can't help it. So.

0: Finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slaves.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: вдали встает.
1: That cock, man. In my ass.
0: Прощаем.
1: Fucking coming.
0: Навсегда под белым
2: семеном.
1: Fucking

0: boy. Fucking call me. Fucking call me. Fucking call me. Fucking coming.
1: Он бесстрашный терминатор, уничтожит даже его набитый мышцами семена, залитый, тело все его побрито, он готов смертельный.

сражений собой. Каждый боец тут натренированный, сотни приемов и отжигованных души. И вместе собраны на сердце тут друг с другом тут бой. В этот тир бойцы быстро созданы, кто никогда и не был обфозданы. Из сражений разорванных, кто же из них крутой?

Ninguém te sobra, né? Na sexo. Каждый бой, это на тренированный, сотни приемов и на альбомных лучи. Не имейте собранных на секс.

Protect your fingers.

0: of the spanking
1: coming.
2: Suction.
1: Ass.
3: Спасибо тебе за сладкую
1: ложь.
3: Ее называют
1: Нирвана.
3: Спасибо за
1: ass.

0: ночью пробрался в твой
1: ass.
0: Весна виновата, рассвет и четыре часа. И мы на рассвете
1: stick fingering ass.
0: До шести. Ласкал тебя
2: ветер.
0: Я тоже, ну ладно, прости.
3: Zark, what?
0: Спасибо тебе за сладкую
1: ночь.
0: Ее называют
1: любовь.
0: Спасибо за
1: ass.
0: Ты, которую мог открыть любой кто-то.
1: Толстой.
0: Спасибо тебе за ласки.
1: My dick.
0: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
1: suck some dick.

0: finger in my ass.
1: Turns me
2: on. Demon.
0: My cum.

coming.

0: This thing is $300.
1: Swallow my cock.
0: Boy next door.

0: last weekend.
1: Перекресток, семи
2: bad cock. Sex.
1: Моя.
2: Пусть fisting ass.

Nico Nico Doga is in war.

0: Brazil. Gay website.
1: Dark home. В Америку открыл performance. Был моряк, но заодно он научил весь мир.
2: Suck dick.
3: Fuck.
1: От руки
4: семена.
2: Next door.
1: Раскуренность.
2: Boss.
1: Привычка.
2: Swallow.
1: Пошла в масштабе.
5: Предупреждает.
4: The semen.
2: Это
4: ком.
5: Предупреждает. Предупреждает.
1: Dark home.
2: Boy next door. Turns me on.
6: Thank you, sir.
2: Do
7: gay performance art.
1: Dark home.
2: Который... Anal sex.
8: Немало утекло с тех пор.
4: The semen
2: in my ass.
8: Нам слаще аромат роз.
4: The semen.
8: Перегар.
4: Semen.
7: DR.
2: Upload.
7: Your finger.
5: Предупреждает.
4: The semen.
2: Come.
5: Предупреждает.
8: Предупреждает.
1: Dark home.
2: Boy next door. Turns me on.
6: Thank you, sir.
7: Gay performance art.
9: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
5: Извини меня за грустный...
2: Anal sex. Your finger.
5: С нынешнего дня...
8: Объявим...
2: In my ass.
4: The semen...
2: Это... Come.
5: Предупреждает...
1: Dark home.
2: Boy next door turns me on.
6: Thank you, sir.
2: Do
7: gay performance art.

0: называется
1: Семен.
0: Переслышь.
2: Ой.
0: Ласковые.
3: Эйо.
0: Трогаешь ладонью.
3: Оро, там сейчас.
0: Милый. Маленькую тайну. То, чего не знаешь. Кому скажешь.
3: И все хуй.
0: Птицы.
3: Эйо.
0: Улетаешь.
4: Тополиный пух.
2: Пять.
4: Убить. Такие звездные. Ты пойми, что
3: эй, но
4: поцелуй.
5: Это еще не любовь, это лишь такой закон наряду противоположности.
4: Тополиный пух.
2: Июль.
4: Уносит в небо. Только ты.
3: You ain't no.
4: Никому. Ждешь ты только
1: Семен.

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что anal. Поцелуй.
1: Это еще не любовь. Это лишь такой закон, который просил положить.
0: Капалины.
2: Гачи.
0: Июль.
2: Latex.
0: Уносит.
2: Anal.

0: Говорят, не если
1: boy next door, you ain't no fucking deep.
0: Да пока наоборот.
1: Boy,
0: только черному.
1: Oh, master, fingers stick, oh, yeah.

Big.

0: предлагаешь
1: okay. Boys. Похоже, не хотят, не зря. Finger. Ass.
2: Fuck you.
1: The semen.
2: Bondage.
1: Gay sex.
3: Fucking play.
4: Fucking play.

Наше новогоднее гей-парти. МС и Билли Харрингтон сделают вам Мэри

0: Ласковый.
1: For master.
0: Я horny. На все сто. Пока здесь рулят MC
2: и Билли Харрингтон,
0: мы вам устроим
3: bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
4: Dungeon Master.
5: This is hot.
6: Sure, why not?

Suck this off.

0: кто знает, что...
1: Бен Даркхолм. Фистинг
0: Бивиса и Батхеда.

0: Master.
1: Sex.
2: Wee-wee. Suck every last drop of my cum.
3: Главное, чтоб не было пants.
4: Кто здесь усомнился? Там сверху знает, что правда за...
5: Cummings.

0: ain't no.
1: I'm thine.
0: Two bad cocks. Suck some dick.

На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг наверное, я не доживу до своих

0: Paris.
1: I swallow my cum.
0: My ribs, I видишь дорогу.
1: Fucking deep.
0: Я же, блядь,
1: fucking deep.
0: Только
1: bondage.
0: Дорога мне.
1: Ass.
0: Лишь дороговато.
1: Cum.
0: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
1: Boy next door.
0: Под крышкой гроб.

0: dick. Asshole.
1: Boy, sex. In my ass. In my
0: ass. Asshole.
1: Dungeon D.

What the fuck?

0: радио.
1: Туборг. Ищешь любые способы попасть на гачи, фестиваль Туборг. И даже готов прыгать с парашютом. Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг. Это оглушительный драйв на мировые... Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг – твой шанс выиграть два билета на... И получить тысячи других. Двигай на Туборг.
2: Семена.
3: Я и мой...
4: Модуль и синоним слова. Шмотки флоу. Что ты хочешь, это секс. Брокерик его пиздярит, как бы. Сегодня заработал 300. Я не мог не сделать
5: Spank Plus.
4: Раньше я был ёбаным изгоем. А их сейчас они боготворят меня, как я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
6: Уберите моего. Мне так неприятно. Я обкуренный, читаю рэп. Ничего не понятно. Я заскаймил мать. Я думаю, он был такой обёбанный. Я
7: крутый.
6: Я видел так много, будто футбольный мячик. Говорит, что я мальчик. А я и отвечаю, ну а как иначе. Я говорю, давай.
4: Программа Уэвудика, я звучу как RMC Майк. Выдыхаю в день.
8: Move it up.
4: Yeah, but

0: близняшек моего колышить. Дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пикч. Был бы
1: как
0: его бы впечатлили мои
1: пыль.
0: Будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
1: семена,
0: как будто бы
1: может
0: лицо как драндулет. Мать тетя ушла от моего, ведь он
2: Blast.
1: Yeah. Couple floors.
3: Это слышал такую штуку, как
1: скаут?
3: Нет. Это рэп про мошенничество на картах. Типа, как воруют с чужих... Поставь. Я сейчас тебе поставлю.
1: Swallow.
3: Милана, есть такой...
1: Artist.
3: Да какой это...
1: Shit. Boy next door.
3: Так. Не твое, да?
1: Ну, это... Да, я не буду.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
2: Stick your finger.
0: Пока.
2: Открывай. Next door.
3: Fuck. Slay.
2: My ass.

0: That turns me on.
1: Ведь сегодня
0: do anal.
1: Просто не могу, чтоб не снова и снова.
0: Well, master.
1: Подождет, мы останемся.
0: Industry.
1: Открывай
0: next door.
1: Fuck.

0: именно.
1: Голубые очи, пакуй.
2: Lakers Club.
1: Утром рейс на
3: Sunshine.
1: Пускай вечер нас подождет.
2: Just loop it up, that turns me on. Lakers Club.
1: Infinity. Ты не смотри, что написано.
2: As we can.
1: Теперь loop. Тая хочет быть со мной. Как будто я
2: okay.
1: Так неожиданно успех большой. Продолжи, Натали.

Boy Next Door. Master. Master. Master.

Master. Bondage, gay website.

0: Я приду, когда зацветет.
1: My calm.
0: И покрасит розовый собой.
1: Latex glove.
0: Соберу букет полевых.
2: Fat cocks.
1: Swallow. Soft anal.
3: Wee-wee. Spanking. Ничего мне не

0: На асфальте белом
1: семена.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей-вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семена.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

Bang.

0: $50.
1: Pants.
0: My cum.
2: $100.
1: Banking.
0: Anal.
2: Gay boy.
0: $100.

Where you going, bad boy?

0: Oh, gang enough.
1: Take it, boy. Yeah.
2: Oh, oh. 11 clubs, 2 blocks down.

Ja, natürlich gleich stop. That's it.

0: spanking. Nico Nico Doga.
1: Yeah. Nice.

0: за ким?
1: Dungeon Master.
2: Поймаю все эти наши семена.

0: Dungeon Master.
1: Gay website.

Math.

beautiful master coming. Fisting my gay bondage ass.

Я всегда буду. Кто хочет, чтобы мы. The spanking.

0: не буду тебя
1: Swallow cup
0: Снова таскать, называть Я не буду
1: Such
0: Я могу
1: So hard
0: Не отдать
1: Rip the skin
0: Опять твое
1: Ain't no

0: разбой.
1: The spanking.
2: Я всегда буду
3: сек.
2: У меня так много
3: денег,
2: но мои
3: плейс
2: на месте.
4: Обстановка
3: amazing.
4: Мы с тобою
3: do anal.
4: В этом
3: dungeon
4: сегодня
3: gay boy
4: ставит
3: gay party.
4: Только для нас обстановка
3: amazing.
4: Я тебя
3: fucking coming.
4: Я
3: suck dick
4: на глазах у
3: Play.
4: Твоих прям.

0: Hapsten op.
1: Amazing.
0: Yes.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Attention! Обстановка.
1: Amazing.
2: Мы с тобою.
1: Do anal.
2: В этом
1: dungeon.
2: Сегодня.
1: Gay boy.
2: Давит.
1: Gay party.
2: Только для нас. Обстановка.
1: Amazing.
2: Я тебя.
1: Fucking coming.
2: Я.
1: Suck dick.
2: На глазах у
1: Play.
2: Твоих.

0: Zig, man, zig.
1: Hopstamok.
0: Amazing, amazing, amazing.

0: Suck dick.
1: Full master. Fucking coming. Turns me on. Bondage.

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Лы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь.
2: Celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на вебсайте
1: Latex Bondage

0: Данил.
1: Два.
0: Бандыч.
1: Износил.
0: И пошлинно.
2: Алюта.
1: Потерял. Дядя Длы. Шебутной. Не любил.

0: ни с кого не попросил. Сколько дали, никогда не...
1: Swallow come.
0: Он полюбил. Два года износил. И потерял.

0: У тебя через два дня день рождения, мы вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
0: А что ты хочешь?
1: Я хочу...

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Finger in my ass. Хочу. Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Come ass.

0: Star and Disease.
1: Ладно, просыпайся.
0: Oral Hamshad.
1: Все больше я влюбляюсь.
2: Let us remember the timeless words.
0: Stick finger in my ass.

0: Brazil.
1: Gay website.

0: Семен Арсенист.
1: Но мне это не неловко, ведь у тебя есть головка, так что быстренько давай.
2: Stick your finger in my ass.
1: Ты, я и ты грязные. Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее.
2: Put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как делают
2: fisting 300 bucks.

чтобы скушать, а потом своим грязненьким ротом, словно скачу плевать прямо на пить в блевотенью там кто-то доставлять. Жаль, что это okay. Надежды где-то между, ведь ты далеко живешь и все horny. Не поймешь, но как круто было бы, если мы вдруг оказались, ты бы пальцем меня

0: Поздний вечір із окна
1: performance artists
0: зажигають світ. Скільки не пытался разобраться, я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
1: Suction.
0: Свой
1: Boss.
0: И свой
1: ass.
0: Как правильно
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни два типа одни готовы рвать этот до костей. Идут по
1: кору,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два типа другие никогда не оставят. Стоящие за
1: Billy.
0: Уперты зад
1: Pants.
0: Смотри, не разорви
1: you, anal.
0: You, нет, в темноте.
1: I come, that turns me on.

0: цвету.
1: Да, да.
0: Плевал на
2: stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы.
2: Suck.
0: Пускай.
2: And ass.
1: And full master.
0: Всем казаться подбирать платье. После новой творят. Так что
1: dungeon.
0: В огне. И есть два типа. Другие никогда не подставят.
2: Gay sex.
0: Не скажут.
2: Don't do anal. Just lube it.
0: Платье. Смотри, ты разорви.
2: You're wrong.
0: Готов.
2: Swallow my cum.
0: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь один.
2: $300
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с... Чтобы
2: coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
2: Spank.
0: Берутся,
2: fisting.
0: Не замечая потерь. И чистая, как слеза.
2: Master.
0: И два. Типа, они могут прощать даже самых
2: смартостей.
0: И упустят момент. Внутри не разорви.
2: You ain't no.
0: You need to eat. Два. Типа,
2: Dick.
0: Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Дик. Д

0: Смотри на разорвет.
1: You ain't no.
0: You need me. Двое. Двое. Смотри на разорвет.
1: You ain't no.

Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты. Oh, shit, I'm sorry.

Snapchat. What are we talking?

0: как известно, горячий и невыносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любим позадоть.
1: Дуэйно.
2: Дуэйно.
1: Любим фистинг. Любим фистинг. Любим фистинг. Стик сам фингер.

0: кто-то увидит,
1: ass.
0: Тот сразу... И для кого-то
2: Semen.
0: Нам запахнет. А это что? За пазухой мы держим.
1: Suck.
0: Не подходи!
1: Suck.
0: Не подходи!
1: Suck.
0: Не подходи!
3: Ass.
1: Ass.
3: Ass. Ass.
1: Stick cock.
3: Give it to me.

0: пусток.
1: Ганжин.
0: Одиноко.
1: Fuck you.
0: Тот каждый.
2: Boy next door.
0: Пахнет.
2: Dick.
0: Ами. Я вроде.
2: Coming.
0: Но все же.
1: Fuck you.
0: Ведь понимаю, что.
3: Yes.
0: Хватает открытых.
2: Anal.
0: Но.
2: Swallow.
0: Тяжело.
2: Мой. Bad cock.
0: Совсем другой по составу. В нем был.

0: zawsze.
1: Stick finger. Master.
2: Отпустила, но лечи не стал.
1: Swallow my cup.
2: Не давал. А сейчас понимаю, что мало. Мне мало. Ой, мама.
1: Master.
2: Ой, мама.
1: Master.

아니요. Gay website? Boy.

suck some dick.

Every last drop of my microphone is for my dick and strength.

0: Sure, why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
2: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
2: Full master.
1: Будем счастье дураком. Эти не умеют же.
2: Do anal.
1: Советую.
2: Dungeon master. Sexy. Just lube it up.
0: Sure, why not?
2: $300.
1: I'm
2: coming.
1: Even when I'm
2: fisting. Dungeon master. Master.

0: the slave, an acid finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых
2: bad cocks
1: будет rip
2: the skin.
1: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Billy Harrington.
4: Kazuya.
5: Steve Rambo.
1: Великолепная.
0: Gay party. Dark hole.
1: Суровый бой ведет.
0: Hot bondage gay.
1: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. Stick finger.
1: Настоящие мужчины. Русский.
0: Stick finger and ass.
1: Русский.
0: Stick finger and ass.

0: Finger.
1: Женщины их
2: лезь.
1: Пахло как
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: Ча.
1: The semen.
0: Бронзовый глазный свет. Воздух не смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
3: Really?
0: В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: заставайте чудаков, заставайте халюков, не достанете пиздос, налекали смердят, никого не жалко, жизнь большая,
1: Dungeon.
0: Похую мороз вообще, если руки в пыль, буду мучить, буду стыкать, чтобы налик получить, а как налик получу, так вас тупо, вас сразу,
1: Coming.
0: На базу. А в вазе тут
1: затеснят.
0: Бэткак. В вазе. Менты в
1: Dungeon.
2: Amazing.
0: Квас. А я среди
1: ass.
0: С некую сюку. Душ, анальчик.
1: Fifteen.
0: Мне лучше у... Там
1: пой. So horny.
0: Там поуже дырочки. У красивой
1: поечки.
0: А душевность шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю. Покурю, понюхаю.
1: Yeah. Certainly come alright, smells like it.
0: А как рассвет, так
2: gang enough.
1: Yes.
0: Утёк неизвестный, курировать
1: Flex.
0: Патрон в стволе, да утюг
1: in my ass.
0: Покрепче чаёчек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает,
1: Subject.
0: Не мешает. Взгляну на Василия, пришёл час насилия.
2: Oh, gang enough.

0: turns me on. Come. Come.
1: Semen.
0: Boy.
1: Suck dick.

existing ass.

0: Ganging up.
1: Oh, it's now leaving the spot.

0: дни и ночи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала наша
1: bondage
0: ночей. Дни и ночи.
2: Fisting anal master fan.
0: Этот секс.
3: Приближали. As we can.

Master. Fucking coming. Finger. My ass. Or dungeon. And it's sex.

0: español.
1: Gay website.
2: Suck some cock.
3: At the double
2: gay sex.
3: Boys.
4: Nico, Nico.
2: Nothing.
5: Wild
4: ass.
3: Приглашали ее на
2: party.
3: Но она зачем табличку написала?
2: My fucking comedy. My finger. Stick, stick.
3: Бас.
2: Коля. Bad cock.
3: Но он всем напихал Коля.
2: Хотела
3: интриг. Не хотел.
2: Suck it.
3: Я так хотел.
2: Fisting.
3: Но она хотела.
2: Louis.
3: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
2: Fucking cunts.
3: Тихо,
2: bad.
6: Не торопись, погоди, это ты.
2: Swallow. So.

0: That's wild.
1: Yes.
2: Приглашал ее на
0: party.
3: Но она зачем табличку написала?
0: Fucking call me.
4: В моменте на тренде, даже дома в ванной.
0: Penetration.
4: Ей интересны
0: лишь.
3: А ей интересны мои.
5: Мы не можем, но мы две легенды. Стоп, но мог там я добавился. Так много в
0: самое
5: время.
0: Фото
5: мне досталось.
0: Loop it
3: up. Кроме чего спонтанного. Я и ты.
0: Об
3: этих.
0: Fucking bombs.
5: Дико.
0: Fisting.
5: Dick. Это double
0: D. Hands, boys. Celebrate.
5: Nothing. Fuck.
3: Но она зачем табличку написала?
0: It's more psychological too. You go in places that just lube it up. I think for myself too, even though it's physical.
6: Thank you.

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

0: Сидели.
1: Пахли.
0: Ели.
2: Семен.
3: Нахто.
0: Угощал свои.
4: Enjoy the lash of spanking.
3: Horny.
2: Next door.
4: This thing
3: ain't no

0: Do you like what you see?
1: That's amazing. You're the last.

0: got a fat cock. Got a fat cock.
1: Amazing.

чтоб выпал. Это время, что выбыл через кухни бетонных поезд. Глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнутое небо снесет их, как курица капает. Так вот и взаправду. Может только то.

Капель, капель, квот, полюби. Может, тот, у кого есть кам, отвод, или кто не боится. То, что выветать не получится. Даже выложи

0: ладно покажет. С днем Семена поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500.
1: Слышь?
0: Ах, я играю.
2: Систем Эйнол. О, мастер.
0: На виду, к сожалению.

300.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Do you like what you see?

0: Barbaric shit,
1: my deal.

0: do.
1: Anal.
2: Он всегда любил.
3: Suction.
1: Fork matter.
2: Помогло.
4: Semen.
3: Baggage.
2: За полчаса сожгло. Но в
3: Yachty.
2: Ночной.
1: In dungeon.
2: Кто-то рявкнул.

0: Just lube it up.
1: Come.
2: Yes, we can. Billy Herring.

0: пиздуйте отсюда, ёбаные
1: пилоты. Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
2: Siemens,
1: цвет родной, прям так
2: сфотографировал. Finger
1: shit за
2: тайно,
1: дорогие
2: гей
1: парни. Смолки, смолка и скучно,
2: yes.
1: Не смолки. Эти гиболи на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на
2: пресс.
1: Большие, править на бойне, это всегда было плохо. Эй, вроде, давно все так шпугаюсь, когда вижу
2: Dungeon.

музыки Какин сайс, но конечно меняется быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу.

0: приятный, еще приятней новенький пранк. Правил в джет, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не боялся. Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капот, в 300. На капот заполнен.

0: Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся.
1: Ей, Маркович, это главное в 21-м году. 300%. Ну, честно.

0: Zbóżcie.
1: Master.
2: Ben.
0: Zbóżcie.
1: Master.
3: My com.
0: Salil. Березовой кадушке.
1: Master.
3: Fucking coming.
1: 1503. Long latex.
0: Дамы, дамы реками.
4: Уи-уи.
5: Boy next door.
6: Ass.
0: Screech.
1: Fisting ring. $100.

0: глубокие.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общее укрепляющее.
2: Семен.
0: Отрезвляющее. Если жив, пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общее укрепляющее.
2: Семен.
0: Ободряющее. Если жив, пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger. Three.
0: Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
1: Leather.

0: ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить
2: the semen.
0: Что? Применяйте, люди, оптир. И если
1: Master.
0: Сразу сохранить
2: the semen.
0: Что? Применяйте, люди, оптир.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
3: Suction.
0: До упада. Да не будьте.
4: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь.

0: крыши даже.
1: Dungeon Master. Van.
2: Celebrate.
0: Среди бегущих.
2: Coming.
0: Нет, и отстающих.
2: Suck.
0: На месте общепримиряющий.
2: Celebrate.
0: Среди бегущих.
2: Coming.
0: Нет, и отстающих.

0: медленным уплывают в день. С ними ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому верится, катится голубой. Может, мы обидели зря. Закроет этот
1: ass.
0: Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
0: Скатертью, скатертью
1: latex glove
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasy
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.
0: Голубой
1: dark hole
0: бежит
1: to anal
2: cock.
1: Horny anal
0: набирает cum. Ну зачем же это
1: sex
0: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
1: latex glove
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: к fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: к fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.

me on. Stick your finger.

Amazing. Amazing. Master.

0: понять мои фантазии. Я устала coming and you beat our ass.
1: Ну а ты стала просто and you beat our ass.

0: Stick.
1: Есть вам слышь, они служат мне уже
2: 300 лет.
1: У меня есть
2: Dungeon.
1: И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кровнами эса плыву облака. Если
2: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых эс порвано. Я по-новому научился.
2: This thing
1: исчез, его больше нет. А из
2: anal
1: его семен вышел на свет.
2: Wow.

0: все того же. Не узнаю, и зеленая
1: кам
0: оживляет ее, только сила стучит, уже не мое. Нынче все
1: атаки фингеры fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть, они в этом.

0: I just decided to go, full master and change my whole entire house into a dungeon, dungeon master.
1: With a full at cock. At cock.
2: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще б***ь, но он как будто бы
0: мастер.
2: Смотрю наши старые фото и честно мне хочется счастливый билет лонг.
3: Офигенный как? Ну, так мало, сколько не
4: спанкинг,
3: но не
4: спанкинг.
3: Держи, теплеток говорил
0: мастер.

Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Fisting. Anal. Coming. Голубь. Как...

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon
0: и до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне. Нет. Нет, не урожай, я будто во сне. Нет. Нет.
3: Как? Как? Эй, но.

0: Кто сказал, что любовь умерла, что нет
1: семен,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой. Это

Come.

0: talk. Big fat talk.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage
2: в голубых глазах
0: TARDIS.
2: Как упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fantasy.
2: Ну что тебе, мои
1: fucking slaves.
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: выхожу из и вижу вас. Я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе Да, не устрашусь, да не откажусь от... Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя...
1: Замкнутыми... Фэнтези. Довела та печаль, коли невидом налегай.

0: shoulder.
1: I love you, Katoons. Always have, always will, yeah.

0: просто другой стакан по рулику.
1: Показывай, что сегодня случилось. Короче, вот сижу я такой, это у меня, ну, именно жопа порвалась.
2: Master. Testing. Nine.

0: Я из гей-парти.
1: Come.
0: Целебный пригласить. От кашля помогать лечить.
1: Он anal.
0: Чищает.
1: The semen.
0: Разчищает.
2: Вкусно.
1: Fucking coming. Fucking coming.
0: Гей-парти.
1: Fucking coming. Fantasies.
3: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанской, а английскому
4: «Нико Нико Дога».
3: Человек.
1: The Semen.
3: Путешествие продолжается.
1: Oh, yeah.

0: Oh, come on. Больно я. Просто
1: замечательно. Попробуйте новый удивительно мягкий.
0: Come.
1: Балтика 6. Мягкое, безалкогольное. Do you like what?

0: año.
1: Gay website.
2: My fellow brothers.

Come, dark fantasies.

0: the semen.
1: My fingers. Dungeon. Master.
2: Fuck you!

0: это?
1: Кот.
2: Really?
1: Horny man. Horny man.
3: Нас не догонит.
1: Lube it up.
3: И мне понятно, только без
1: love.

0: fucking horny.
1: Cordy.
2: Your
0: Lords of Locker Room.
1: Locker. А пока я весь
3: anal sex.
1: Кого повсюду узнают, скажите,
3: как
1: его зовут?

0: fucking ass.
1: Bad cock.
0: Dungeon master.
2: Would you
3: suck?
2: Покажет. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: Oh, ma cruzó
1: Boy todo el... next door.
0: Oni... On...
1: Gay boy.
0: В его руках...
1: Dungeon.
0: Ключи по тому он так везут все.
1: Webhead.
0: О нем поют. Скажите, как его зовут?
2: Dungeon.

Here we go.

0: все.
1: Suck some dick.
2: We must pull up our pants.
0: It's a fuck.

0: тянется
1: Dick.
0: Как
1: bondage, gay website.
0: Я очень люблю
1: gotcha.
0: И я без
1: gotcha.
0: Я не вижу жизни
1: gotcha.
0: Это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу.
2: Заткнись, иди нахуй. Я люблю, когда мои
1: anal
2: вставляют
1: two bad cocks
2: и выкачивают из
1: my ass
2: the semen. Это так
1: horny.
2: Это так
1: amazing.

0: Сгорячий.
1: Это создано для...
0: My ass.
2: Я люблю...
0: Деккер. Деккер.
1: Я хочу...
3: Семена.
2: А я хочу... Деккер. Желтый.
0: Деккер. Деккер.

0: Coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
2: Do anal.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Сегодня
2: fisting
1: для
0: всех.
2: Oh yeah.
1: В руках твои
2: семена
1: на фольге обнимет
2: нас.
1: Но трудно держать в себе вокруг
0: the lash of the spanking.

When are you gonna have a gay party up here?

Thank you.

without 100 bucks.

0: Van?
1: Ты тебе вообще кто?
0: Assisting.
1: Агент или...
0: Мистер Эквард.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но та юная актриса, которую тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог.
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Assisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

Fucking cock. Long cock. Ain't no matter. Boy next door.

0: 300 bucks.
1: Сдерживаю никак мой.
0: Данген.
1: Устает чинить за
0: Данген нахер.
1: Власть в разрезе. Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с перекон. Бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Данген.
1: Не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door. Sex. Latex love.
2: Dick.

и террор, церковь, казино, картели, дома, темно, где всей этой системе не жили с денег, за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

0: $300.
1: Выше держу
0: дик.
1: Master. В бегах люто хочется.
0: Oui,
1: oui. На краю осознанные сны.
0: Okay.
1: Дежавю тут.
0: Master.
1: И даже народ все так же прыг скокс.
0: Later club.
1: Fantastic. Монтаж и фист. Стоп. А дальше.
0: Dungeon.
1: Не видать, пока нам дик не сломит вражик.
0: Boy next door.
1: Вот так мы живем. И... А дальше.
0: Dungeon.
1: Не видать.

0: Love.
1: Требуют бойня дуа. Стреляться ли мы? Это близнецов тут. Нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения.
2: Семен.
1: Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из нас нет конспирологов, но у нас война.

0: старом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но без

0: Тут пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально с стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, не одинокой стабильности. Сколько ты будешь на дне. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как бой любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится. Умные предки, обрубив, примут

0: Dan.
1: В полном одиночестве ты
0: reached out and played with his dick.
1: Boy. Становится
0: Dungeon Master.
1: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев,
0: Suck.
1: Бабочек? И сделал вывод, что это
0: Calm.
1: Перемешку с человеческой
2: семен.
1: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы
0: Non-dick.
1: Характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
0: Cuts.
1: И жизненным опытом. Не спеша начнете
0: с
1: аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
0: Coming.
1: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: так больно.
1: Coming, man.
2: My fellow brothers. I, Billy Harrington, stand here today.
3: Один намекал, что я...
1: You ain't no gay boy.

0: дело в пользе
1: вне
0: ориентации. По сути, граммар нации сапиус.
1: Сексуал
0: твой IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись локальный.
1: Or dungeon.
0: Знай,
1: дело
0: тупо в... Ому Турман нету сексапильней, чем...
1: Billy Harrington.
0: Аймар фраза.
1: Fuck you, bitch.
0: Я вернулся лет спустя, как образцовый. Но все равно...

0: Поздний вечер из окна
1: performance artists
0: зажигают свет. Сколько не пытался разобраться,
1: Anal.
0: Я устал.
1: Boy next.

0: дела. Типа, дни като вървается до тек. Така и сти. Идут по
1: хоре тек.
0: Не жалеят. Оправдают лишь 20-20. И есть два. Типа, другие никогда не оставят. Стоящие за
2: Billy.
0: Уперты сзади.
2: Pants.
0: Смотри, не разорви.
3: You anal.
0: You нет в темноте.
3: Like come. That turns me on.

0: Да, да. Плевал на stick finger. Нормально на идее, запомни, есть два типа. Одни готовы suck and ass. Всем казаться подбирать платней, после навытворять, так что дунжен. Вагней, есть два типа. Другие никогда не подставят gay sex. Не скажут, don't do anal, just lube it. Ватвет, смотрите, разорвет. You're wrong. Swallow my cum.
1: Не станет тут миг, когда ты останешься здесь один.
0: $300
1: набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: чтобы coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебя до конца.
0: Spank.
1: Берут
0: спать,
1: не замечая потерь. И
0: come.
1: Чиста, как слеза.
0: Master.
1: И два типа. Они могут прощать даже самых
0: смартастей.
1: И упустят момент. Внутри не разорвет.
0: You ain't no.
1: You need to eat. Два типа. Рвать это ты на гости. Как тут по головам не жалеют.
0: Suck dick.

0: Trebuie să rezervezi.
1: You ain't no.
0: Doaie.
1: You ain't no.

0: full master.
1: The semen
2: залито в груди. Не
3: можешь не swallow the stick.
2: Сука, хочется
1: dick.
2: Дарил мне столько добра. Валил столько бабла. Ты думал,

Сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.

0: dick. Come.
1: Плоп мелкими каплями прогонит
0: мать.
1: И среди всех своих остались лишь
0: 300 бар.
1: Намятый
0: next door,
1: стеленной покрывалами. Вокруг все.

0: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю, хочется накрыться теплым. Таким огромным, огромным. Положить голову на мягкую.
1: Ass.
0: Перевай. Обязательно.
1: The semen.
0: Холодненькая, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: запах,
0: чтобы никто не знал, чтобы был наперегор. Кричат с тех пор. А

0: мясо.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть все. Проблема, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: Поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Свердят
0: на
1: данжен
0: назад. Сами будем решать, где
1: suck dick.
0: Anal. Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.

0: Больше потребностей в нем нет большой лишь.
1: Старых
0: дуэйнов.

0: Thank you. My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Nico ancestors. We are in the midst of Christ's
1: But you won't
2: suck dick, man. Fucking swallow semen.
1: Слиды. И по кругу зачем?
2: Sex.
1: Фистинг, не дает до утра. Снег растаявший он. Ты одно лишь должна знать.
2: Я люблю.

0: люблю навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны?
1: Семен

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: this thing.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.

Ouch! Oh, that hurts.

0: Говно, салтуба,
1: хер,
0: петух, еблан, давалка,
1: мутила,
0: пидор, пизда.

0: Master.
1: Ain't no fucking deed.

0: The semen.
1: Not the. Coming. Ain't no. Fucking deep. Nah.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.

0: на радио.
1: Gay website.